Унаагаан литнаагарпат литнаарлхкаа уппиутарлугу апитэнгхгувэтлу литнаарувиккаяагаарулугу икааюрлутаталлиикут микэлгуут лииккугаарлхкаат питклугу.